Пьяна, свежая смесь, привья с приятеля. Рекомендую вам, Онегин, ой, сосед.